0: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праху сущим в гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праху сущим в гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праху сущим в гробе живот даровав. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в свое искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою во мне молению моему, внуши молитву мою в устах христивых, от лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят правоты, искусилось сердце мое, посетилось и ночью искусил Мессии, и не обретите во мне неправда, я куда не возглаголит уста мое дело человеческое за словеса устен Твоих, а сохрани хоть и жестоки, соверши стопы мои в сетях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, як услышал меси, Боже, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, удиви милость Твоя, спасай, уповающий на Тя, от противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока, в крови крылу Твое покрыши меня, от лица нечестивых, от страшных меня врази мою душу мою, одержаши тук свой, затворишь уста и глаголыши гордыню, изгоняющими на небо души меня, очи свои возложишь, уклоните на землю, обяши меня, яко левый отток на лоб, и яко скими навитай в тайны, воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу от нечестивого оружия, от враги Твоя, Господи, от малых от земли раздели в животе их, и сокровенных Твоих исполните чрево их, насытишь из сынов и оставишь останки младенцем своим, аж же правду явлюся лицу Твоему, насыщуся в нигда явитимися славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигал душу мою, Боже мой, на Тя уповав, да не постыжусь вовек, ниже да посмиримся разимой, ибо все терпящие тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в отче пути Твоя, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи меня, настави меня на истину Твою, научи меня, как Ты иси, Бог, спас мой, и Тебе терпех везде, и помяни щедрота Твоей, Господи, и милость Твоя, як от века суть грех юности моя, и неведение моего не помяни по милости Твоей, помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи, благо прав Господь, всего ради закона положится грешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим, все пути Господней милости, есть и натыскающим за это Его исведение Его, ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много бо есть. Кто есть человек, боясь Господа, закон положит ему на пути Его жизнь воли. Душа Его в благих водворится, и семь Его наследит землю, державу Господь, боящихся Его, и завет Его явит им. Отче мой, вынука Господа, который сторгнет эти нози мои, призри на мя и помилуй мя, ко еди народ и нищий есть мас, скорби сердца моего, умножишься от нужд моих, изведи меня, вишь смирение мое, труд мой, и остави все грехи мои, вишь враги мои, яко умножишься, и ненавидение неправедным возненавидишь мя, сохрани душу мою, избави мя, да не постыжусь, яко уповах на Тя, не злобиви и прави прилепляхуся мне, как тервех Тя, Господи, избави, Боже, Израиля от всех скорбей его, помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, и по очам имя от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое, а знай грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согрешив и лукавый пред Тобою сотворив, я куда правдишься во славе всех Твоих, и победишь им нигда судить детей, сей беззаконник зачат есть в моем грехе, родимая мать моя, Себо истину возлюбил себе известной тайны премудрости Твоей вил миссии, окропишими и сопомячившися, а мышами по честнегу белюсь, и слуху моему с радости веселье возрадуется, кости смиренная. Отврати лице Твое от грех мой, все беззаконие мое очисти, сердце чисто созиждем мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Воздашь мне ради спасения Твоего, и духом владычным утверди меня, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избавим крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется языком правды Твоей. Господи, усне мое отвердишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелся жертвы, дал бы хуба все служения неблаговолишу. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да созижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишим. Жертву правды возношения все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Со безначальное слово Отцу и Духове, от Девы родшееся на спасение нашего, Господи, вернее поклонимся, яко благоволи плоть Его взойти на крест и смерть потерпеть и воскресить умершее славным воскресением Своим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Агнец Твоей, Иисусе Ирина, завет велим гласом Тебе, и женише мой люблю, и Тебе, ищущи страдальчесть Твою, и распинаюсь, и погребаюсь в крещении Твоему, и стражу Тебе ради, яко для царства Тебе и умираю за Тебя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную примем с Тобой, пожертвуйте Тебе, то я молитву, яко милости спаси души наша. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, сила за истинное, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся. Молись, Владычица, со святыми апостолами, помиловать душу нашу. Господь Бог, благословен, благословен Господь, день дни поспешит на Бог спасение наше. Бог наш, Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святый пусти исцели немощь наши, мне Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Девство добротами, преиспещрена Дева, страдальчеством была иси, краснейшая Ирина, травми Твоими истекшими обогрена прелесть же, низложившая безбожие, сего ради и прияла иси почести и победу рукою Создателя Твоего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земли поклоняемый, славим и Христе Божие, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее же праведные любви грешные милые. И же вся звука спасения обещания ради будущих благ сам Господи приими. И наша в часе и молитвы исправи живот наш заповедям Твоим. Души наши, освятители соочисти, помышления исправи мысли очисти. И избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением соблюдаем и наставляем. Достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы. Яко благословенный есть во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим, славнейший без сравнения Серафим, без исцеления Бога славу родшую, сущую Богородице величаем, именем Господним святейший Владыка благословим.
0: Молитвами святейшего Владыки нашего Господи Иисусе Христе Боже нас помилуй нас.
1: Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю Господи, Сыне Единородный, Иисус Христе и Святой Душе, Единое Божество, Единая Сила, помилуй меня грешного, имя же весь и судьбами, спаси меня достойного раба Твоего, яко благословенный все веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью, смерть по праву сущему гробе живот дарова. Христос воскресе из мертвых, смертью, смерть по праву сущему гробе живот дарова. Христос воскресе из мертвых, смертью, смерть по праву сущему гробе живот дарова. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди восставши на меня крепце, изыскаши душу мою, и не предложишь о Бога пред собой, сего Бог помогает мне. И Господь заступник души моей, отврати злая врагов моим, истину Твоей потреби их. Волею хожу Тебе, исповим все имя Твоему, Господи, яко благо, яко всякие печали избавил меня, и сильно враги мои, возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего. Вон мими, услышь меня скорбей печали моею, и святого гласа вража от служения грешнича, яко уклонишь беззаконие, и в огне и враждовах уме сердце мое смятесь во мне, ибо я и смерть напади на мя, страх и трепет приди на мя, покри мя тьма, и рек, кто даст мне кредей, как голубей не полечу и почию, все удалихся, бегая, удалихся в пустыне, чаю Бога, спасающего от мя, от владуши, от бури, потопи, Господи, раздели языки их, яко веди их беззаконие, пререкание во граде. Днем и ночью я выйду по стенам его беззаконие, труд посреди его, и неправда не сходят стовы на голих вы и лезть. Яко ащий враг поносил ми, претерпел бы хуба, и ащий бы, ненавидя меня, на мя велеречивал, укрыл бы вся от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, и знаемый мой, и же купа, наслаждался сену бражу, дому Божию, ходи к вам единомышлением. Да придет же смерть на ня, и да снит два отживи, як локалство в жилищах их посреди их. Аз к Богу воззвах, Господь услышал меня вечер и за утро и полудни повем, и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою, приближающихся мне, яко мной тебя со мною, услышит Бог и смирит я свои прежде век. Не бы им изменения, яко не боящийся Бога, простре руку свою на сдаяние от сквернейший завет Его, разделишься огнев лица Его, и приближишься сердца их, помякнувши слыса их паче, или это отсутствие стрелы. Возверзи на Господа печаль Твою, то Тебя припитает. Не даст век новый праведнику, Ты же, Боже, не сведешь, я кто нет исцеления. Мужи и кровельства не приплывя дней своих, аз, Господи, аз же, Господи, уповая на Тя. Живые их помощи вышних, кровь Бога Небесного, творится, речит Господи Ви. Заступник мой, си, прибежище мое, Бог мой, уповая на Него. Яко то избавит Тя от все телов, число весе мятежно, плечма своим осенит Тя, и под крыле Его надеющийся. Оружием обойдет тебя истина Его, не убоишься страха ночного, отстрел летящие во дни, от вещи, от неприходящей, острящей веса полуденного. Пойдет от страны твоя тысяча, тьма десную тебе. Тебе же не приближишься обаче, чем от твоим осмотришь, и воздаяние грешников удреши. Яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое, не приди тебе зло, и рано не приближится телеси твоему, яко ангелом смей заповедить тебе. Сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьму тебя, но никогда притнешь о камень ногу твою на спину, усилиска наступишь, и попереши льва и змея, яко на мя упова, и избавлю, и покрыю, яко познай имя мое, воззовет ко мне, услышу его, с ним есть, в скорби изму его, проставлю его, долготой дни исполни его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слово изначальное слово Отцу и Духови, от Девы родшейся на спасение нашего, своим верне поклонимся. Яко благоволи плоти узрите на кресте смерть претерпеть, и воскресите умершее славным воскресением своим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Агнец Твоей, Иисусе Ирина, завет велием глазом Тебе, женишему, люблю, и Тебе, ищущий страдальчеству, и распинаюсь, и спрогибаюсь к крещению Твоему, и стражду к Тебе ради, якуда царствую Тебе, и умираю за Тебя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную прими с Тобою, пожертвуюсь за Тебе, то я молитвами ко милости, спаси души нашу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. яко не имамо дерзновение, за премногие грехи наши Ты же от Тебе родшегося моли, Богородица Дева, много бы можно ли не матерник о благосердии Владыки, не прежде грешных мольбы все чистые, ко мне святые спасти магии, иже и страдать нас изволивай, скоро да предварят нынче, дрот Твой, Господи, яко обнищахам зело помози нам, Боже, спаси наш, славы ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, пусти исцели немощь наши, и мне Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави на долги наши, коже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть Царство и сила, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь. Душевным очим ослеплен, Тебе, Христе, прихожу, яко слепый от рождения, покаянием заботе Ты, сущих во тьме, свет пресветлый. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесной на земле поклоняемый, славим Христе Божие, долго терпеливый, много милости, много благоутробней, же праведной, любви, грешной и милой, и же вся отзывка спасения, обещаний ради будущих властям, Господи, прими, и наша в части молитвы исправив живот наш заповедям Твоим, души наши, освятители сочисти, помышления исправим мысли чисти, и избави нас от всякой скорби и зло болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, дополчением соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, ко благословенной сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим, славнейший без сравнения Серафим, без тления Бог Слово Родшую, сущую Богородство величаем, именем Господним святейший Владыка благослови.
0: Молитвами святейшего Владыки нашего Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
1: Аминь. Боже Господи, сила вся тварь Содетелю, и же за милосердие весь прикладные милости Твоего единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, и спаславленное спасение рода нашего, и честным Его Христом, и Писание грех наших растерзавый, и победил в тебя начало власти тьмы, сам Владыка человека любче приими, и нас, грешных, благодарствуй всей молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобьте нас, ищущих видимых и невидимых прав, пригвозди страху Твоему плоти наше, и не уклони сердец наших, что и стали помышления лукавства, но любовью Твоею, уязви души наши, да к Тебе всегда взирающие, и еже от Тебе предоставляем, и Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанно Тебе исполнение благодарения высылаем, безначальному Отцу, Своенародным Твоим Сыном, Всесвятым Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков.

speak

да яко скорее приидут к нему из душа. Братья, поспешествующие моли, не воче благодать Божию приятие вам, главой Бога во время приятно послушав тебе, и в день спасения помогу ти. Все ныне время благоприятно, все ныне день спасения, ни едино же, ни в чем же, дающий притыкание, дослужение беспорочно буде, но во всем представляющий себе якоже Божие слуги, в терпении мнози, в скорбе, в бедах, в теснотах, в ранах, в темницах, в нестроениях, в труде, в обдении, в пощении, в очищении, в разуме, в долготерпении, в благости, в духе святе, в любви нелицемерней, в слове сей истины.

яко умирающие и все живые есть мы, яко наказуемы, а не умершляемы, яко скорбящие, присно же радующиеся, яко нищие и

милостивый человек, любец Бога и сии тебе славу высылаем.

рабы Твоя, услыши и помилуй нас, всего брани хотящие, ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ и я. Восстань, Божий, помощь людям Твоим, и подашь нам силу Твою победу, верным чадом Твоим, во единстве русские церкви ревнующих, после шестой, духи братолюбию укрепив, и от бед избави, за пяти раздирающего врача не мог, и ожесточить сердец ризу Твою, я же из церкви живого Бога, и замыслы книг проверник, благодатью Твоей власти придержащие, по всякому благу настави и мудрости обогатей. Воины вся защитники Отечества нашего, в западе Твоих утверди, крепость духа имени спасли, от смерти ран и пленения сохрани, лишенные крова и возгна несущих дома веди, алчущие напитай, недобающие и страждущие крепи истери, смятение печали сущим, надежду благую утешение подашь, всем же водись и убиенным, и от раны болезни скончающимся, прощение греху дару и блаженное упокоение сотвори. Исполнись я за тебя веры, надежды, любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях твоих, я под единым и соединенным сердцем, исповемся тебе единому Богу, Троице славимому. Ты боишься заступление и победа и поваще на тебя, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Церкви, своей соборной апостольской церкви. Спаси, помилуй, заступи, сохрани, Боже, Твоей благодатью. Оглашение главы вашего Господи, вы преклоните.

0: вашего мира, благостояния святых Божьих церквей и соединения всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святом храме всем и с верой, благоговением и страхом Божьим, входящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всяких

Среди опытаться возвиглась, братья святые и крестья, и всех вас, православных христиан, да поменеет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне песно.

молитву нашу, Господи, примем.

благословение, Иисусе Христе, мы благим, и же в царе, что мы духом, и

Архангелы и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всей Руси, и святой Троицы Сергиевы, священного архимандрита, господина нашего, пресвященнейшего Кирилла епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, и же даруй святым Твоим церковь в мире целых, честных, здравых,

Славите и воспевайте

0: священных, освященно честные дары Господу помолимся. Когда человека любит Бог наш, приим его святые, пренебесные мысленный свой жертвенник, воню благоухание духовного, вознеспослит нам божественную благодать и дар Святаго Духа помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: То избавитесь нам от всяких

0: мир, мы верно наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим.
1: О, дай, Господи!
0: Прощение, оставление.

наше время живота нашего в мире покаяния скончать у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Веры, причастие Святаго Духа, испросившее сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

пресвятый, мы благим и животворящим,

0: Хотя ясти человече, тело владычим страхом приступи, да не опалишься огонь поесть. Божественную же тебя кровь к общению. Аминь.
1: Сегодня мы празднуем два какой-то

0: оправдываться повинность Господа, чести грехи ваши, будет упростить беззаконие ваше, святых посвятить, исцеляющий ваше имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, Святому Богу, имени Пресного и Кинкова, плачу нашу жизнь, Сына и Духа, посвятить Сына и Духа, Дети Царства Твоего,
1: Царство и силы, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Прощение наших

Burada da şu an bir sürü bakabilirsin.

Господь, мы просим его, и вот, и вверх, и вверх, и вверх.

Thank you.

Боже, чисти на грешники, Боже, чисти на грешники, Боже, чисти на грешники, Боже, чисти на грешники, Благословен Бог наш, всегда на небесном.

Отца и Сына, Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Господи, помилуй, Господи, спасти руку Твою, чтоб Ты создал жилище Твою, пусти на прилежащую службу Твою, да не суждено пристану страшным престолу, но бескровности, что надеюсь, совершил я, пусти и славу веки и Бога. А славь заставит под собой совершенно вольную и невольную, что вы здесь ждете, не вы не жлади на счастье. Я живу в мире, помышляю всеми Господи, прости, как у Блаточку, и спросите меня, отцы, братья, доказайте свою жизнь, простите, помимо всех нас. Thank you.

0: Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть по праву везущего гробе живота рва. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть по праву везущего гробе живота рва. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть по праву везущего гробе живота рва. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помимо нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помимо нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помимо нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помимо нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наши, святые, посети исцеление мощи нашими, Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный, дашь нам неси, остави нам долги наши, и как же мы оставим должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Я да есть царство и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподнем Христу Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподнем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, во мне моление моему, внуши молитву мою в устах Христиевых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня сие, не претесь во мне неправда. Я, когда не возглаголит уста мои дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани их путежествики. Сожжи стопы моя во сидях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, як услышал меня сии, Боже, преклони ухо Твое мне, услыши глаголы моя. Удиви милости Твоей, спаси оповающих на Тебя, от противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, як казенец ока, в крови крил Твой покрыши меня. От лица нечестивых, от страшных мя, врази мою душу, одержавши, от тух затвориша, уста глаголши гордыню, изгоняющими ныне обидошими, очи свои возложите, уклоните на землю, обяшами, яко лев готов на лов, и яко скими набитай в тайных, воскресни, Господи, при дворе и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое, от враг руки Твоя, Господи, от малых от земли раздели в животе их, сокровенных Твоих исполнится чрево их, насытившись сынов, оставивши останки младенцам своим, аже правда явлюсь лицу Твоему, насыщися в них, да явите меся в славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигов душу мою, Боже мой, на Тебя упал, да не постыжусь вовек, ниже да посмеют меся вразимые, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще пути Твоя, Господи, скажи мне, стезям Твою научи имя, а настай меня на истину Твою научи имя, как Ты си. Бог спас мой, Тебе терпех весь день, помещи зроты Твой, Господи, и милости Твоей, как от века суть, грех юности моей невидимой его не помяни, по милости Твоей помяни меня, это ради благости Твоей, Господи, благо и прав Господь, сего ради закона положиться грешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим, все пути Господни, милости истинно взыскающие заветы Его и сведения Его, ради имя Твоего, Господи, очисти грех мой, много есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути его же из воли, душа его у богих водорится, и семьи его наследят землю, и жал Господня боящихся его, и завет его явит им. И отче мой вынука Господу, яко то исторгнет от сети нози мои, призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищесть масс, скорби сердце моего умножшися, от нужд моих изведи мя, вишь смирение мое, труд мой, и остави все грехи моя, вишь грехи моя, як умножшися, ненавидим неправедного, возненавидевши мя, сохрани душу мою и избави мя, да не постыжусь я, як уповах на тя, не злоби и праведни прилепях все мне, яко потерпев тя, Господи, избави Божий Израиль от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по лице милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мне от беззакония моего, от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, зная грех мой предо мной ствоину, Тебе единому согреши их, лукаво пред Тобой сотвори их, я когда оправдившися услови всех Твоих и победишь в них да суди детей, все Бог беззаконие зачат есть, им грехе ради меня, мать моя, все Бо истину забилось и безвестные тайны премудрости Твоей и умиссии, окропиши меня сопом, очишися, мышами и паче снегу белюся, слуху моему дась радости веселья, возрадуются кости смиренные, отврати лице от вот грех моих и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижди во мне, Божий дух правный в утробе моей, не отвержь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа, он лишь не утвердимя. Научу беззаконным путем Твоим нечестивым к Тебе обратятся. Избавь меня от крови Божию, Божие спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, с ним отвержишь и уста мои возвестят хвалу Твою. Я каще восхотелось и жертвую, дал бы хлуба всесожжение не поваливши. Жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не учижит. Блажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да содержится стены Иерусалимские. Тогда поголишь жертву правдного вношения всесожигаемое, тогда возложат на алтарь тельцы. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Собезначально слово Отцу и Духу, от Девы, родшейся на спасение наше, воспоем вернее поклонимся. Якобы говори плоти взойти на крест, и смерть претерпейте, и воскресите умершее славным воскресением своим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Агнец Твоя, Иисусе Ирина, завет велим гласом, Тебе, женище мой, люблю, к Тебе, ищущий солдатчествую, и споспинаюсь, и спогребаюсь, и крещение Твоему, и стражду Тебе ради, я когда царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную прими имя с любовью, пожертвующуюся Тебе, да я молитвами, яко милости спасти души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты есть лоза истинная, властивши на плоть живота, Тебе молимся, молись и владычица со святыми апостолы, помилуйте души наши. Господь Бог благословен, благословит Господь день дни, поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш Бог спасати. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети истинные мощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, и да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси, на земле, и хлеб наш насущный, дашь нам неси, оставь нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но

0: Намочим ослеплен к Тебе, Христе, прихожу, якоже слепые от рождения, покаянием зовути. Ты, сущих во тьме свет пресветлый. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе, на земле поклоняем и славим Христе Боже, долготерпеливый, много милости, много благоутробнее. И же праведно любя и грешно, милой же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наше в час и молитвы, исправь животных заповедям Твоим, душа наша, освятить лица, очисти мысли, помышления исправь мысли, очисти, избави нас от всякой скорби, золы и болезней, награди нас святыми Твоими ангелами, да ополчениями соблюдаемыми и наставляемыми, достигнем в соединении веры в разум неприступные Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувиму, славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богу, Слово Родшее, Сущее Богородицу, Тебя величаем. Именем Господним, Святейшую Владыку, благослови.
1: Молитвами Святейшую для Владыки нашего, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Владыка Божия, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе и Святый Душа, едино Божество, едино силы, помилуй меня грешных, коими же весь и судьбами, спаси меня достойного раба Твоего, яко благословенный сей, во веки веков. Аминь. Идите поклонимся Царю нашему Богу, идите поклонимся и припадем Христу Царю нашему Богу, идите поклонимся и припадем Своему Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спасими, в силе Твоей судими, Боже, услыши молитву мою, внуши глагол уст моих, яко чужди восставши на меня крепце заскаши душу мою, и не приложишь Бога пред собою, всего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати злая врагов моим, истин Твое потреби их, волю Божию Тебе исповемся имя Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил Мессии, и на враги моя возри око мое, души Божия молитва моя, не прежде моления моего, вонми милостыши меня в скорбях печали моей, и смедовся от глаз вражия, служение грешнича, яко уклонишь на меня беззаконие, в огне и враждовах уми, сердце мое смятеся во мне, боясь смерти напади на меня, страх и трепет приди на меня, покрыми тьма, и рех, кто даст мне крылья, яко голубей не полечу и почию, все удалихся, бегай, удалихся в пустыне, чай в Бога спасающих у меня от молодой души буды, потопи, Господи, раздели языки их, яко видя беззаконие и привлекание в ограде, днем и ночью обыдет, и пусть нам его беззаконие, то посади его и неправда, и не отскудет сток его лихо и лесть. Яко аще бы враг поносил, мне претерпел бы хуба, и аще бы ненавидимый нами вели речи, укрыл бы все от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же куп наслаждался здесь со мной брашен, в дому Божий ходихом единомышлением. Да поишь же смерть на ней, да снидут два отживи, як лукавство в жилище их посреди их, аз к Богу возблах их, Господи. Услышим я вечер за утро полони повем, и возвещу, слышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит я сей прежде век, не есть бы им изменений, яко не убоявшийся Бога, простри руку свою на воздаяние, склонивши завет Его, разделившись от неба лица Его и приближившись сердца их, умякнувши словеса их, паче леет асу стрелы, разверзи на Господь печаль Твою, Твоя припитает, не даст пек молвы праведнику. Ты же, Боже, не изведешься в студнец исцеления, мужа кровести не припоят дней своих, а же, Господи, уповаю на Тебя, живых в помощи Вышнего, кровь Бога Небесного дворится, лечит Господь заступник мой сих, прибежище мой, Бог мой, уповай на Него. Я готов избавить Тебя от телов, чесло и семятежно, плечма своему ценить Тебе, под крылья Его надеявшийся, оружием будет Тебя истинно Его, не убоившись от страха ночного, глаз летящего одни, отвечу от меня приходящая, отстоящая без ополуденного, падет от страны твоей тысячи, и тьма десну тебе, к тебе же не приближится. Обаче, чему твоему смотришь, и воздаяние грешников узришь, я когда Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое, не приедет тебе злой ран, не приблизится телеси твоему, я к ангелу своим заповесту тебе, сохранить тебя у всех путях твоих, на руках возьмут тя, да никогда притнеша камень ногу твою. Нас, предусилиська, наступишь, и кудреши льва и змея, яко на мя уповай, избавлю и покрой, яко познай имя мое. Воззовет ко мне, услыши гость, и сними и скорбь мой его, и прославлю его. Долготой дни исполни его, и влюй ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Собезначальное слово Отцу и Духови, а Дева родшаяся на спасение наше, воспоем вернее и поклонимся, якобы вали плоти и взойти на крест, и смерть претерпеть, и воскресите умершее, славным воскресением своим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Агнеца Твоя Иисусе Ирина, завет велим глазом, Тебе же нищему мой люблю, и Тебе ищущий страдальчествую, и распинайся, и спогребайся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, я когда царствую Тебе, умираю за Тебя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочные прими имя, и с любовью пожертвуюся Тебе, тая молитвами, яко милости спасти души наша, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Яко неимом иди знамение за премногие грехи наши, Ты же о Тебе, родшегося моли, Богородица Дева, многого может моление Матерника Благосердия Владыки, не презри грешнили мы, бывши чистая, яко милости в есть и спасти моги, и же страдать о нас изволивы, скоро да предварят на щедроты Твои, Господи, яко в нищахом зело, помози нам, Боже, спаси наш слава ради имени Твоего, Господи, и избави нас от чести грехи наши имени ради Твоего, Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертно помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертно помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертно помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святый посети, исцели мощи нашими Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, и да святится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небесе и на земле, и хлеб наш насущный, дашь нам неся, оставь нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Детство добротами присно. Пощренна Дева, страдальчеством была Иси, краснейшая Ирина, кровми Твоими из тех же обогренна, прележение, изложившая безбожие, стегу ради и приела Иси почести победу рукою Создателя Твоего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняем и славим Христе Боже, много терпеливее, много милости, много благоутробней. И же праведно любя и грешно и мило, и же вся завыка спасения, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в час и молитвы, исправь живот наш заповеден Твоим, души наши, освятить лица, очисти мысли, помышление исправи, мысли очисти, избави нас от всякой скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчениями соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный сии во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослово-родшую сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови.
1: Моли за святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь, Боже, Господи, сил, все твари, содетелю, и зажми за милосердие беспрекладной милости Твоего единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспослава на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзал и победил тем начало власти тьмы. Сам Владыка Человеколюбчи, прими нас, грешных, благодарственной сей молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых врагов, пригвозди страха Твоему плоти наше, и не уклони сердец наших, словеса ли помышления лукавстве, но любовью Твою изви души наша, да к Тебе всегда взирающий, еже от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаю, безначальному Отцу, Сыновному Твоим Сыном и Всесвятым и Благим, животворящим Твоим Духом, ныне и присно.

Отце нашим, святейшим патриарце Кирилле, и о Господине нашим, преосвященнейшем епископе Кирилле, честнее пресвитерстве во Христе диаконстве,

что приносите со слезами вы, глаголуши чистым же нам ангел являемся. Христос восстать, шерците, Боговицам, ученикам, рыдающим и плачущим, я

Мать не ела падение, страста терпится, врага не сложивший силу, и победивший онного шатания божественного благодатью.

Умилением сердца сокрушенным Тебе припадаем и стенящим вопием. Ти исцели болезни, уврачуй страсти души и телесе, раба Твоего, тяжко болящего архимандрита Глеба, и прости ему, яко благосердце, прегрешение вольное и невольное, и скоро воздвигнет от раба болезни, молимся, услышь.

Спасителю нашему, еже приятие молитвы нас, недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедши Бога душею в рази, и о еже явите спасение Твое, рцем все, Господи, услыши и

Милостью презрите на воинство и вся защитники Отечества нашего, и уеже утвердите нас всех в вере единомыслии, здравии и силе Духа, Рцем все Господи, усл...

Богу, посылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господи, Боже сил, Боже спасения нашего, призри милости на смиренной рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящая, ополчившаяся на Святую Русь, чающая разделить и погубить единый народ и я. Восстань, Боже, помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу, верным чадом Твоим, по единстве русской церкви ревнующим поспешествуй. В духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим в омрачении умов и ожесточение сердец ризу Твою. Я же церковь живаго Бога, и замысла их не спровергни. Благодати Той власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины, все защитники Отечества нашего, в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани, лишенное кровь изгнание сущее в дома веди, алчущее напитай, недугущее и страждущее укрепи и исцели, смятение печали сущим надежду благую утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов дару и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же вся вера, надежда и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якуда единим и устыденим сердцем исповемося Тебе.

0: Да никто от оглашенных и лицеверней, паки и паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрую.

0: Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и Свято-Троицкого Сергиева Лавра Священно-Архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: И Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Пасанского и Дмитровского, братья святые, обители сия, и всех вас, православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Спасение живота нашего в мире и покаяние скончать у Господа просим. Христианское кончение живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном суде.

Пречисти, преблагословение, славней Владычице нашей Богородице и Преснодеве моей.

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и свято Троицкое Сергия Лавра Священного Архимандрита, и Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского Дмитровского, и их же дару святым Твоим церквам, в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, слов.

человека любим, единородного Сына Твоего, с Ним же благословенный Си, со Пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом.

Хотя есть и человеческие дела, да и истинно страхом приступи, да не опалившись огонь бо есть. Божественный же пья кровь к общению, первый примирись и тебя печалившим, та же деза таинственный брашный яш. Прежде причастия страшной жертвы же дворящие лодычни, сим помолись образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источники жизни и бессмертия, все твари, видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне, и сопезначальный при многие ради благости, последних плоти болки, и расмыси, погребыси, и заныне благодарны, злонравны, и Твоей крови обнови, растлевшее грехом, естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяния, и преклони ухо Твое мне, услышь глагола моя. Согреших бо Господи, согреших на небо пред Тобою, и не есть достоин возреть на высоту славы Твоя, прогнев бы Твоя благость, Твоя заповедь, приступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивцы, долго терпелив, уже много милости, не предавайся имя погибнуть, если беззаконие моими, моего всячески ожидаю обращения. Ты, борекался человеколюбче пророком Твоим, я как хотением не хочу смерти грешника, но и же обратитесь и жив быть ему. Не хочешь же, владыка, создание Твою руку погубить, не же поговоришь, что погибет человечестей, но хочешь же всем спастись и в разум истины прийти, тем же осаще недостойны есть небеса и земли, все, и вся превременная жизнь, и все во себе повину приходит властям поработив, и той скверних образ, но творение и создание Твое бык, не очевая своего спасения каянный, на Твоей же безмерной Богоутробе дерзай прихожду, прими, убой мне, человека любчий Господи, яко уже блудницу, яко матеря, яко блудного, не возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земля не мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся обремененные к себе призываю, покрывай, не пришед и призвать и праведное, но грешное покаяние, и очисти меня от всякой скверной плоти и духа, и научи мир совершать и святыни во страсти Твоей. Я, когда чистым сведением совести моей святынь Твоих часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, имей Тебе во мне живущее и пребывающее, со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, да не в суд не будет причастия пречистых же творящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душе и же телом, от еже недостойной тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного его издыхания, не суждено воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святаго общением на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, як и да со всеми избранным Твоим общим буду нетленных Твоих благ, я же уготован си любящим Тебя, Господи, мне же препрославленный си, во веки аминь. Господи, Боже мой, вем я конец достоин, и же доволен да подкровни держи храма души моя, за ниже весь пост и пался есть, и не имаши во мне место достойное, и же главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирению моему. И яко же восприялась и вертепе, в яслях бессловесных возлещи, ситцы восприми, и в яслях бессловесной моей души, и воскверненное мое тело в нити. И яко же не недостоилась и в нити свечеряйте со грешники в дому Симона прокаженного, так и изволю в нити и в дом смиренной моей души прокаженной и грешной. И яко же не тринулась и подобную мне блудницу и грешную, и пришедшую, и прикоснувшуюся Тебе, сица умилосердися мне грешным, приходящим, прикасающим Тебя, яко же не возгнушался си скверных и уст нечищих, целующих Тебя, ниже моих возгнушайся скверных он и уст нечищих, ниже мерзких мы нечистых у стены, скверного и нечистившего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, честные Твои крови в освящении, просвещении, здравии, смирении моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действия, в отгнании, возбранении злага моего лугавого обычая, в умышлении страстей, в снабдении заповедей Твоих, приложении божественной Твоей благодати, Твоего царствия присвоения. Небо яко презираю, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзайно не изречены Твоей благости, да не намнозе удаляюсь от отмещение Твоего отмысленного Бога, зеро уловлен буду, тем же молюсь и Тебе, як единца и свят, Владыка, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чевеса и утровы, все у меня обнови, воскресни, страх Твой, одесей их моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будь мне помощник и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляй меня, одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и молениями, пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей, пречистых сил и всех святых от века Тебе, Богу, годивших. Аминь. Единый, чистый, нетленный Господи, за неизреченный милость человеколюбие наше, все восприемы смешения чистых и десных кровей, почисти спородшая Тебя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией мира и сила,
Твоим восприятием жотворящее спасительное страдание восприемы, крест, гвозди, копье, смерть, умертвимая душа тленная, страсти телесные, погребение Твоим одобрение царствия, погребимое благими помыслами, с лукавого советами, указствуя духе разори, тридневным Твоим оживоносным воскресением, падшего праотца восставивай, восставим грехом попавшегося, образом непокаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское божие восприятие, и съеди с десным Отца сиденьем почты, с подобием причастием святынь Твоих тайн десную, часть спасаемых получите, с нитем утешь для Твоего гуту, Твоего Духа сосуды честны, священны Твои ученики соделывай, приятельше мне покажи такое пришествие, хотя паки судите вселение, и правды поговорил встрести Тебя на облаце, судью и Создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно слово словлю, и воспевай Тебя с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим, жотворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыка Господи, Иисусе Христе, Боже наш, едини имей власть человеком оставляйте грехи, яко благо человеколюбец, презри мое всеведение и неведение прегрешения, и с подобием меня осужденно причастите себе божественных и преславных и пречистых, жотворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложении грехов, но в очищении и освящении обручения будущих живота и царствия, в стены помощи, возражения сопротивных, во истреблении многих моих согрешений, Ты, Боси, Бог, милости, щедрот и человеколюбие, Тебе славу высылаем, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойно причащаюсь, я причистого Твоего тела, честны Твоей крови, не повинен ей в суд себе, я мы пью, не рассуждая тело и крови, с Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды моей плоти, пия мою кровь, во мне пребывает и аз мне, милосердие сил по Господи, и не обличи меня грешного, но сотвори со мной по милости Твоей, и да будет мне святая сия во исцеление, очищение, просвещение, сохранение и спасение, и во освящение души и тела, в отгнание всякого мечтания, лукавого деяния, действия дьявольского, мысли не во всех моих действий могу, дерзновение, любовь, я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей в Духа Святого общения, на пути живота вечного, в ответ благоприятия на страшном судище Твоем, не в суд или в осуждение, от скверных устен, от мерзкого сердца, нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, не презри моих ни словес, ни же образов, ни же бесстудия, дашь мне дерзновенный глагол, я же хочу, Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголоти, согреших паче блудницы, я же увидя, где обитающий мир укупивший, приди дерзостно помазать и твои ноги, Бога моего, Владыки Христа моего.

Еже не сать просвети имя.

Отце нашим, святейшим патриархе Кирилле, и о Господине нашим, преосвященнейшем епископе Кирилле, чистим пресвитерстве во

Богатый, соблюдающий помрачение письменное.

праведных душ и Руце Божие, и не прикоснется их мука, ни в чего не вышего, чьи всех безумных урете, и женись ослаблений скот их, и еже одна шествие сокрушение, они же суть в мире, ибо пред лицем человеческим, аще и муку приимут, упование их бессмертие исполнено, и в мале наказане бывшие, великими благодетельствованы будут, яко Бога искусиня, явить их достойны себе.

0: помолитесь и услыши, помилуй.
1: Господи, помилуй.

Грани спасения, посещения, прощения и оставления грехов рабов Божьих, Пресвященного наместника епископа Кирилла, с братьями его святые обители.

стоящих люди, ожидающих от тебя, великие и богатые милости. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.

0: бис плодатель.
1: Я тебе не завистодатель.

0: святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени присно и во веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззакония наши. Святый, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Христа и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земле. Хлеб наш насущный наш на днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас.
1: Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа.

Слава Вышний Богу и на земле мир человецы к благоволение. Слава Вышний Богу и на земле мир человецы к благоволение. Слава Вышний Богу и на земле мир человецы к благоволение. Господи, усне мои отверзишь, и уста моя возвестят хвалу Твою. Господи, усне мои отверзишь, и уста моя возвестят хвалу Твою. Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголи души моей, не спасение ему Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой си, слава моя, и возносяй главу мою. Глазом им ко Господу возвах, и услыши мя от горы святые свои я. Ас уснув и спах, восстах, как Господь заступит мя. Не упоюсь от тем людей, окрестно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующими в суе, зубы грешников сокрушил еси. Господне, есть спасение и на людях Твоих благословение Твое. Ас уснув и спах, восстах, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь и мне, ниже гневом Твоим накажешь и мне, яко стрела Твоя унзоша во мне, и утвердил еси на мне руку Твою. Не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзыдоше главу мою, яко бремя тяжкое отяготеше на мне, восмердившаяся гниша рана моя от лица безумия моего, пострадав и слякохся до конца, весь день сетую хождах, яко лядвия моя наполнившаяся поруганий, и не есть исцеление в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, поставь мя сила моя, и свет очи мои, и тоней со мною. Друзья мои и искренние мои, прямо мне приближившися и сташа, и ближний мой отдалече мне сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие зла мне глаголуху суетная, и льстивным весь день поучахуся, аз же яко глух не слышах, яко нем не отверзаю своих, и бых яко человек не слышай, и немы во устех своих обличения. Яко на Тя, Господи, уповав, Ты услышишь, и, Господи, Боже мой, яко рех, да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижатися ногам моим на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем. Врази же мои живут, и укрепившися паче мне, и умножившися ненавидящими без правды, воздающими зла я возблагаю о волках у мя, за негонят благостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Во мне помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Во мне помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, Тебе утреннюю, возжада Тебе душа моя, коль множится у Тебе плоть моя, земли пустие, непроходние, безводние. Так и во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучшая милость Твоя паче живот, пусть не мои похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе моем, о имени Твоем воздержу руцы мои, яко тука и масти исполнит, да исполнится душа моя, и устам радости восхвалят Тя уста моя, аще поминав Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, и в крови криву Твоей возрадуйся, прельпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, ти же всю искаша душу мою в нидок преисподней земли, предадятся в руки оружия, части лисовым будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянися им, яко заградишися уста глаголящих неправедная, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуйся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего,
во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидит притя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зол душа моя, и живот мой аду приближится. Привменен бых с нисходящими в ров, бых, яко человек без помощи, мертвых свободь, яко язвение спящего в гробе, их же не помянул, если к тому. Иди от руки Твоей отреновение пыша, положишь имя в рове преисподнем, в темных и сени смертней. На мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навел еси на мя. Удален еси знаемых моих от меня, положишь имя мерзость себе, предан бых и не исхождав. Очи мои изнемают кости от нищеты, воззвав Тебе, Господи, весь день, воздев Тебе руцы мои, едва мертвыми творишь чудеса, или врачами воскресят и исповедятся Тебе, и да повесту во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, и да познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений, и аз к Тебе, Господи, воззвав, и утро молитва моя предварит Тебя. Скуй, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищ есть в аз и в трудех от юности моя. Вознежися, смирихся, и изнема Бог, на мне придешь о гневе Твоей, устрашение Твое возмутишь имя, убудошь имя, яко вода весь день удержашь имя вкупе. Удалил еси от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей. Господи, Боже, спасение моего, во дни воззвах и в ночи пред Тобою, да внидит пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое Его. Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззакония Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться яко орля юность Твоя, творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказав пути Своя Моисееве, сыновом Израилевым хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не же вовек враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, или как стоят востоцы от запад, удалил есть от нас беззаконие нашим, яко же щедрит Отец Сын и ущедрый Господь боящихся Его, яко той познал создание наше, помянул, яко персть есть мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сельный, так отцветет, яко дух пройди в нем, и не будет и не познать тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небесе уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью и творящие слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его. Благослови, душе моя, Господа, на всяком месте владычество Его. Благослови, душе моя, Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня правде Твоей, не вниди суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил есть землю живот мой, посадил меня есть в темных, яко мертвое века, и уныл во мне дух мой, во мне смятись и сердце мое, помянув не древнее, поучихся во всех делях Твоих, творение руку Твоя поучахся, возде к Тебе рутся мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услышим я, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим в ров. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповав. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яко к Тебе взяв душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты иси Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живишь имя, правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся сдужающая души моей, яко аз раб Твоей есть.
Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

нашим святейшим патриархе Кирилле и о Господине нашим преосвященнейшем епископе Кирилле, чести и пресвитерстве во Христе.

прославится Царство Твое, Отца и Сына и Святого Духа, и пресно и во веки.

освящением плоти отче Михея, жизнь бесконечную по смерти приял Иисусе, тем же днесь Христова Церковь празднует Твою досточудную память преподобных украшений. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Жена Святая Богородица, Мать Безневестная, моли Его, что родила Иисуса Царя и Бога, да спасет нас.

Господь своим ученикам, вся мне предана суть отцы мои, и никто же знает сына, токмо отец, не отца, кто знает, токмо сын, и мужащий воля сына открытие. Придите ко мне все труждающиеся обременения, и ас упокою вы, возьмите иго мое на себе, и научитесь от меня, яко кроток есть, и смирен сердце, и обрящите покой душам.

смирися милості Твоєї, помилуй слухи рот Твій, якісь Тебе законіє моє. Не бачимо ім'я беззаконіє моє, коє гріха моєго очистіння. Як Тебе законіє моя, знає грех, мо предо мною є вино. Тебе єдиному согріши, коло кава я пред Тобою сотвори. Яко да оправдишися во славі всех Твоїх, и победивши в них да осудить ті. Все был беззаконие, зачат есть, мимо грехи родимая мать моя. Все бы истинно возлюбила себе известные тайные премудрости Твои я явил миссии. Окропившими и сопом, очищися, мыщими, и паче снега уберуся. Слуху моему дасть радости веселье, возродуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святого нет, имей от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным утверди имя. Научи беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои, отверзуши и уста мои, возвестят хвалу Твою. Я каще бы восхотелось и жертвы дал бы хуба, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Богу не тяжи. Ублажи, Господи, благоволением Твоих Сиона, и да созишь да со стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды возношения и всесожигаемая. Тогда возложат алтарь Твой тельцы.

спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое, посети мир Твой, милостью и чудотами, воскреси род христиан православных, и не спаси на ныне милости Твоя богатая, молитвами все пречистая, Владычице нашей Богородице и Преснодевы Марии, силой и тщеславой Духворящего Христа, предстательству честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечи Крестителя Иоанна, святых славных и всех хвалих апостол, и же святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, по силе великого Григория Богослова и Иоанна Златоустого, Ижего святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийских чудотворцев, святых равноапостольных пешотики и лучителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великой княгини Ольги, святителя Михаила первого митрополита Киевского, первосвятителей московских, Петра, Феодоста, Алексея, Ионы, Иосафа, Макария, Филиппа, Иова, Евгения и Тихона, митрополитов московских, Филарета, Иннокентия, Макария, святителя Серапиона, архиепископа Новгородского, святителя Иоасафа, епископа Белгородского, святых славных

Антоний Феодосия и прочие Киева Печерских чудотворцев, преподобных и богоносных отец наших, всех и Никона и Гуменопраднических, преподобных Кирилла и Мария, преподобных Андрея, Максима, Грека, Дионисия, Антония, Варнавы, Невсиманского, преподобного ученика Гранида и прочих радонежских чудотворцев, преподобных Зосима и Савачия Соловецких, преподобного Иова и Гумена Почаевского, преподобного Серафима Саровского, всех святых, церкви русских россиянских, святых и праведных Бога Отец и Акима и Анны, и преподобных

единородного Твоего Сына, с Ним же благословен Еси, со Пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, распятие вольное восприим, спаси плотью, источены все благословения и жизнь мира и владыко, едини все благословения всех содетелю, тем же благословим Тебя поем и славим, поющие, воспевающие победную песню.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, в рове Тебя преисподнейшем, мертво бывша, Христе положи, благообразный Иосиф, и привали к дверям гроба камень, долготерпеливе, но воскрес еси славней, и мир совоставил еси поющий, воспевающий победную песнь.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, мира, что приносите со слезами вы, глаголаша честным женам, ангел явлейся, Христос воста, тех шерците боговицам учеником, рыдающим и плачущим, якуда взыграют и ликоствую светло.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, чудеса преславные сотворяя, избавитель исцели и слепо от рождения, брением помазам и рек, иди и умыйся в Силоаме, якуда познаешь имя Бога по земле шествующая, плоть носящая за милосердие щедрот.
0: Преподобнее очень.

0: молитвами Твоими, яко да подвиги Твоя честные проповема.
1: Преподобнее Отче наш Михея, моли Бога о нас, радостно ярем Господень от юности Богомудрия восприим. Вдался иси учителю Твоему преподобному Сергию, иси ему неотлучно сожительствовал иси, славя Бога.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, еже паче всего быть и в послушании познал иси Отче, нажайшими поты восприим Вышнее Царство, ангельски на земле пожив, и ныне престоя Святей Троицы нас поминай.
1: Ныне и присно, и во веки веков, аминь. Придите, люди, ублажим, Матерь Божию, посетившую место святое сие, и обещавшуюся неотступно бытие, я же словеса и Михей слышать.

0: колеблющихся сердца утвердилось, землю всю поколебав долготерпеливе, честным распятием Твоим еже претерпел еси плотью.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, в новом гробе Тебе положи щедрый Иосиф благообразный, воскресл же еси из мертвых тридневен, ново сотворивый нас.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, что яко мертвы ищите Господа, воскресе, яко же рече, ангел же нам вещаша, блистаяся божественным зраком.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, слепо иногда от рождения, приступлюша к Тебе и исцелил еси всещедре, славяще смотрение Твое и чудеса.
0: Преподобный Отче наш Михея, моли Бога у нас, о Твоего мужества, о душевной доблести славне, Ты, бо невидимые враги сокрушите желая, своя воля отрекся еси, делом на всякое повеление отвещевая.
1: Преподобный Отче наш Михея, моли Бога о нас, достойно подвиги Твоя похвалить, и кто возможет, Ты, бо в пустыне на маковице жительствуя, гладный жажду со учителем Твоим претерпевал еси.
0: Слава Своей Сыну и Святому Духу, огню явшуюся во святилище и окружающее преподобного Сергия, неупаляющего, як уже древле купина, и уже Моисей, видев таинственно, слышав Ты о чудесе сем, верою утвердился еси.
1: И ныне, и присно, и во веки веков, аминь, Богородице всех царице, умоли над всеми царствующего Сына Твоего, Христа Бога нашего, да избавит обитель сию от беды напасти, як

0: Блажен ты, Отче Михей, воистину и три блажен был еси, прилепляйся, Бог, смиренно мудрому старцу, смирением душу твою напоил еси, послушание же доблестью своих таку, яко и по смерти делом сие, сие являешь, шествие твое скоро на, к Москве на коне, як уже виден был Иисусу и немедвима Варфоломеем и Наумом, призывая ратные люди на помощь осажденным, тем же ублажающим молим тебя, приди ныне к нам на помощь осажденным грехами многими, крепкою твоею молитвою, не сложи враги борющие ны.
1: Очима ослеплен, к Тебе, Христе, прихожду, яко же слепые от рождения, покаянием зовут, и Ты сущих во тьме свет пресветлый.
0: Струю мне дашь, Христе, премудрости неизреченной, разума горнего свете сущих во тьме, и прещаемых наставниче, да возмогу чудеса Твоя поведать и окаяны. Я же божественная книга, научи Евангелие мира сиесть, слепаго чудотворение, яко от рождения слеп сей, очи чувственные приемлет и душевные, верою взывает и сущих во тьме свет пресветлый.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, блажен Ты, Отче Михей, воистину и треблажен был еси, прилепляясь, Бог, смиренно мудрому старцу, смирением душу твою напоил еси, послушание же доблестью свой втака, яко и по смерти делом сие являешь, шествие творя скоро к Москве на конях, яко же виден был еси со инеми двема Варфоломеем и Наумом, призывая ратные люди на помощь осажденным, тем же ублажающим молим тебя, иди ныне к нам на помощь осажденным грехи многими, крепкой твоей молитвой не сложи враги борющие ны.
0: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Всех владыка и творец приходя, обрети на пути слепо сидящая, плачущая и глаголоша, не видях житии солнца сияющая, ниже луны света озаряющего, тем же вопием те рождейся, о Девы, просвещай всяческая, просвети мне, яко благоотробен, да зову припадаете, Владыка Христе Божия, прегрешение оставление дары, за множество.

0: слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, умершими древом пожертвуйся, спаси мой, жизнь и оживилась, за великую милость Его ради слове славлю Тебя.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, учеником Господи, совотворяяся преславно, сим глаголом еси, идите, проповедите всюду мое воскресение.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, уверяя Господи, восстание Твое, еже из гроба, любящим Тебя, Христе, в одни многие совотворился еси, радость творя им.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, брение сотворь, очи слепаго от рождения помазал еси, и даровал еси ему прозреть, поющий Твою слове неизреченную силу, ею же спас еси мир.
0: Преподобный Отче наш, Михея, моли Бога о нас, не лютость врагов духовных, не скудость пустыни, расслабишь от терпения Твоего преподобни, но яко адамант тверд прибыл еси, ревности божественную распаляем.
1: Преподобный Отче наш Михея, моли Бога о нас, особь беседуя Богу и землю сему, приближаясь душею Михея, Отче наш, никогда же победился и селеностью, но бодрый присно пребывая на всякое дело уготован.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мира благовонное Христа прием в сердце Твоем, подобися Ему, еже послушливо быть и до смерти, тем же к чертогу небесному радостно потехнеси по стопам Владыки.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, удивляется всяк язык и страна, зрящий владычице сбытие словес Твоих, ибо даже и до днесь неоскудно пребывает великая лавра обитель Сергиева.

0: Тебе вознес Иси на древо щедриса, вознес Иси вся человеки, и борителя змея умертвил Иси, и оживил Иси создание рук твоих, яко един Бог всех.
1: Слава тебе, Боже, на слава тебе, положился Иси во гробе волею царю бессмертне, и царствие адово вся

0: земли, люди убившие тебе законе, но сам Господи един всесилен сей, як уже предрек еси из мертвых воскрес еси Христе.
1: Слава тебе, Боже наш, слава тебе, очи отверзл невидевшего света чувственный, души просветились и зеницы, и славить и сотворились и сего, познавши тебя Творца, за благоутробие явившегося человека.
0: Преподобный Отче наш Михея, моли Бога о нас, мудрость сущую Христа Бога, обитающая в души твоей, стяжав изобильно Богомудре Михея, всякие сети, злобы, адского хитреца растерзал еси, самога себе вдав послушание.
1: Преподобный Отче наш Михея, моли Бога о нас, истинно росою подвиг твоих, Отче, преблажение, погасив все страсти, возжеглась и огнь любви, и веры к твоему учителю, воздержание во всем имея свечильниче без страстия.
0: Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, хотя Троице жилище душу твою сотворите, почался и тесным и прискорбным путем, подражая старцу шествуйте, при храме Святые Троицы живя, и непрестанно молясь.
1: И ныне, и присно, и во веки веков, аминь, еже от усердия прими, Владычице, приносимое Тебе благодарение и хвалу, и просвети души наши, всибо человеце есмы, лишены

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Распнися с разбойники, владыка, избавил еси от разбойник лукавых, душетленный страстей человека, любче Господи, вся поющая Твои распятия и восстание согласно.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Положишь без дыхания Тебе мертво Христе, во гробе всем мертвым вдыхающей жизнь, воскресл и же еси, Господи, вся истощивый слове, слове гробы божественной Твоею силою.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, по восстании Христе другом глагол еси, сидите оба во Иерусалиме, донде же обличетесь силою свыше непобедимою и известною помощью.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Брение сотворь, очи слепаго от рождения помазал еси, и даровал еси ему прозретие, поющее Твою слове неизреченную силу, ею же спас еси мир.
0: Преподобный Отче наш Михея, моли Бога о нас, и уже приял еси благодать творите плоды Духа, любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание, подаши нам молитвами Твоими.
1: Преподобне Отче наш Михея, моли Бога о нас, постническими подвиги угли и страстей угасив воистину, и огнем любви к Богу попалил еси неверие и хулу, и всякое возношение, взимающееся на разум Божий, преподобне.
0: Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, Отечество и род Ты, Отче, оставив, пустыню пришел еси к великому сердию, с ним же подвязаясь при храме живоначальной Троицы, дом Духу Святому себе сотворил еси.
1: И ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Юноши и старцы, и всяк возраст, придите ныне, восхвалим преблагословенную в женах, Матерь Деву, отроковицу, явшуюся со апостолы преподобным отцем.

Паки, паки, миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и пресную Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Яще кто хочет по мне идти, да отвержется себе. Вся у вас оставил, если мирское пристрастие, богатство и слава, яко прах вменив. Детский вдался, если преподобному Сергию повинуяся во всем. Мы же память твою совершающего пием тесице. Радуйся, Отче, заповеди Господних исполнителю. Радуйся, послушание и смирение добрый рачителю. Радуйся, хранителю старческих повелений. Радуйся, сопричастниче тайных откровений. Радуйся, сподвижниче живущим во имя Святые Троицы. Радуйся, достойный зрителю явления Пресвятые Богородицы. Радуйся, Михея, делать

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, воздвижену Тебе на древо спаси, погаси солнце, земля волнуешься, колебашися, тварься, и от гроб мертвей восстояху.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, восставшу Ти из мертвых царю, души совосташа тамо спящие, славящие силу Твою, ею же смертные узы разрешися.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, рано мира помазать и тя женский бриделик, уведевши же Господи, Господи восташася, радовахуся со священными ученики, ими же подашь нам очищение зола.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, прением помазал еси очи слепаго, и сему повелел еси к Силааму идти, а мы все же прозре, песнословия Тя Христе Царю всех.
0: Преподобный Отче наш Михея, моли Бога у нас, Христу себе сочетав кротостью и терпением и повиновением, ум пригордый божественным усмирением смирил еси пая присно, благословен Бог Отец наших.
1: Преподобный Отче наш Михея, моли Бога о нас, в пустыне труждаяся, яко крин прозяблый си добродетельми украшен, краснейшее прозябение Отче Михея, пая Богу в души Твоей, благословен еси Господи во веки.
0: Слава Своему Сыну и Святому Духу, ангелам земным, в дому живоначальные Троицы, подражая жительствовав, небесный человек сотворился еси, и ныне на небесех ликующие со ангелы во веки.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, любящее место сие, Мати Божия, препрославленная, угаси печь страстей наших милосердием Твоим, да воспеваем Тебя во веки.

0: Живісімо Христе Всецарю, і Творцю ізміняюще страхом, ужасошеся поюче Твоє чоловіколюбіє.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, от долі Тебе видимстеняше і подаваше скоро мертвый от века там охранимые, Христе песнословящее Твоє чоловіколюбіє.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, сотворяя чудеса Христе изрядная, волею возбижен был Иси на крест, и смертями совокупился Иси, умертвивый ады, и вся мужеством отрешил.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Слепаго очил еси к Тебе, приступивша Христе, всему повелевый в Силамову купели ти, а мыть сей прозрети, и Бога Тя проповедать, и плоти явившегося во спасение мира.
1: Преподобный Отче наш, Михей, моли Бога у нас, уклонился еси Отче досточуднего зле ведущих погибели, стезям же божественным прилепился еси, и душу Твою Христу предал еси, да царствуешь с Ним вовеки.
0: Преподобне Отче Михея, моли Бога о нас, от земли на небо духом вселился, приселился еси, Отче, тело же Твое руками Учителя в земли погребеся, ныне же со святыми ликует Дух Твой, взывая, благословен еси, Господи,

0: Господь, и научился Иси от учителя твоего, Сергия Преподобного, тем же и Бог вас превознесет и даровать честь, ежесо ангелы и всеми святыми, славите Его во веки.
1: И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Есть воистину сей святый день, вон же и собрана с Матерь Божия прославить и подвиги преподобных Отец, сде просиявших, и же память пребывает во веки.

0: Тебе крест не пригвоздился, Иисусе Христе Боже, и все победил, Иисусе вражие, все противное начало, и первую клятву потребил, Иисусе спасе, тем же тебя подолгу величаем.
1: Слава тебе, Боже наш, слава тебе, яко видеть о слове от доли с душею, воздохну и вся мертвые страхом отреши, познавшая державу власти Твоя, тем же Тебя подолгу величаем.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, знамение сотворяющее чудеса страшное, собор еврейский зря завистью у пленившего ад воскресением Своим, и всех яко силен восставляющего.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, восстал еси, яко же рекл еси, животодавчий из мертвых и явился иси святым учеником по восстании, знамения сотворивый во очи вы слепые, с ними же тя во веки величаем.
0: Преподобный отче наш Михея, моли Бога у нас, рече Господь, прославляющего мя прославлю, воистину сбывшися словеса сия, так убо прослави Господь преподобного Сергия и возлюбленного ученика его Михея, якой до дней слава их зрится.
1: Преподобнее Отче наш Михея, моли Бога о нас, небесную доброту желаю улучить, на земли, яко бесплотен подвязался еси, имея пособие непобедимо силу владыки Твоего, Его же моли Михея преподобнее спастися душам нашим.
0: Слава Своему Сыну и Святому Духу, житие Твое явися благочестно, добродетелями украшено, простотою и смирением, яко венцем венчаемо, и ныне ликующи на небесех со ангелы, моли Христа Бога, воспевающих Тя.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, храм воздвижен во обители сей, в славу и память посещения Богоматери, юже молите, отцы блаженнии, подайте нам оставление грехов и душам нашим велию милость.

0: проявленных в субботу светоносного слепца.
1: Зрячий проявленных в субботу светоносного слепца.
0: Законами Моисея смущаемый.

0: покрывающий законы.
1: Вовсе не разумеющий, покрывающий законы.
0: Если Божий не видишь святодетеля и словом субботы

Il vostro

через этих славных и апостолов, преподобных и богоносных, отец наших, Сергий, Никон, Игуменов, Радонеж, Чищотворцев, преподобный Михея Радонежского, его же память совершает, святых праведных Бога Отец, и Акима, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человек.

Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим о гробях живот даровав. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим о гробях живот даровав. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим в гробях живот даровав. Придите поклонимся Цареве нашему Богу, придите поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы моя внуши, Господи, разумея звание мое, вонми глаз умоленья моего, Царю мой, Боже мой, я как Тебе помолюсь, о Господи. За утро услыши глаз мой, за утро предстанут и узришь имя. Яко Бог, не хотя беззаконие ты еси, не переселится к тебе лукав, но и они же прибудет беззаконницы пред очима твоима. Возненавидел еси вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголющая лжу. Мужа кровей льстиво гнушается Господь, аз же множество милости твоей я вниду в дом твой, поклонюся ко храму святому твоему в страсти твоем. Господи, настави меня правдою Твоею, враг моих ради, исправи пред Тобой путь мой. Яко несть во устях их истины, сердце их сует на гроб, отверз гортань их, языки своими льщаху. Судим, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрений я, яко приогорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселишися в них. И похвалятся Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, прибежище был еси нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, и создать еси земли и вселений, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение, и рекал еси, обратитесь о сынове человечести, яко тысяча лет пред очима Твоим, о Господи, яко день вчерашний, еже мимо иди, и стража ночная, уничижение их лета будут, утро, яко трава мимо идет, утро просветит и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет, яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся. Положил еси беззаконие наше пред Тобою, век наш в просвещении лица Твоего, яко все дни наши оскудеши гневом Твоим исчезохом, лето наше яко получи на поучахуся, дни лет наших в них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко прииди кротость на ны и накажемся, кто весь державу гнева Твоего, и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так оскажи мне, окованное сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе умолен будь на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, и возрадовахомся и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирилны еси, лето вняже видихом злаем, и призери на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочни, когда приедешь и ко мне, прихождав не злобе сердца моего посреди дома моего, не предлагав пред очима моим вещь законопреступную, творящее преступление возненавидях, не прильпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого непознах, уклеветающего та искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не едях, очи мои на верной земле, и посаждать я со мною, ходя и по пути непорочную семи служаше, не живяши посреди дома моего, творяя гордыню, глаголи неправедные, не исправляши пред очима моима, во утре избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня, вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Собезначальное слово Отцу и Духове, от Девы росшееся на спасение наше, воспоим вернее и поклонимся, яко благоволи плотью взыти на крест, и смерть претерпеть и воскресите умершие славным воскресением Своим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Иго Господня на рамов зем последовал и Христове соучителем своим преподобным Сергием, с ним же исподобился еси видеть и Пресвятую Богородицу, и слышал еси пресладкий глаз и я, яко обещася неотступно быть и место сего, но, о преподобный Михея, молися о чтущих святую память твою, и ныне и пресно и во веки веков, аминь, чтотя наречем, о благодатная,
небо, яко высиялось, и солнце правды, рай, яко прозеблаясь, и цвет нетления, деву, яко прибылась, и нетленно, чистую матерь, яко имела, и сына святых твоих объятиях, сына всех Бога, того моли спастися душам нашим, стопы моя направи по словеси твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди твоя, лице твое просвети, на раба Твоего и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от

0: Приидите монашествующих соборе и постников лицы, сошедшиеся по хвалям блаженного Михея, с постника преподобного Сергия, с ним же предстоит святей Троице и молится спастися душам нашим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле, поклоняемые славим и Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведная, любя и грешная, милуя, и же всязывая ко спасению обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наше в части молитвы и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятите, лица очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчениями их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры и в разум неприступные Твои славы, яко благословен есть и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без истления Бога Слово росшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейшим Владыков благословим.
1: Божию щедренные благословенные, просветили сетанами, помилуйны.
0: Аминь.
1: Христе святи истины, просвещай, освящай всякого человека, грядущего в мир, да знамется на нас от лица Твоего, да внемузим свет неприступный, и исправи стопы наших дел и заповедей Твоих, молитвы пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых.

Господи, святослава се кланых апостол, преподобных богоносцев, отец наших, и всех святых, помилуй и спаси от нас, яко благо.